Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР-ФМ.

проверено временем и дискотеками. Танцевальная классика на ТКРФМ.

0: ДКР ФМ.
1: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверить даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.

Хорошую песню кавером не испортишь. Большие хиты в новых версиях. ТКР FM.

0: парочка выходных.
1: К Земле летит гигантский астероид размером с 3 футбольных поля. И знаешь, такое чувство, типа, новость. К Земле летит астероид. Ну, то есть завтра прилетит. Но нет, друзья, астероид...
2: И Брюс Уиллис уже не в силах нам помочь.
1: Астероид под названием «Бог хаоса» приблизится к планете уже через 3 года. Он пройдет ближе многих спутников, и его можно будет увидеть невооруженным глазом. НАСА включил астероид в список потенциально опасных. Мне очень нравится, что забываем, да, вот это космическое время, пространство, и там к Земле летит гигантский астероид. Ну, то есть, ну, сейчас там через пару неделек где-то прилетит. 3 года у нас есть на то, чтобы подготовиться к его пролету, запланировать встречу, отложить
2: вообще,
1: ненужные дела.
2: Каждый год НАСА оставляет какую-то информацию в интернете, да, много чего можно найти, что что-то рядом пролетает, либо будет там на расстоянии, ну, там, нескольких сотен километров, либо там будет лететь, неизвестно, как он подлетит слева или справа. Ну, в общем, много всего, да, интересного. Страшно? Ну, конечно, страшно.
1: Ну, страшно.
2: Но, с другой стороны, может быть, как бы, ну вот, если вот так суждено закончиться всему, ну, значит, так и быть.
1: Просто представляешь, 3 футбольных поля. 1, 2, 3. То есть вот возьмем «Спартак» наш, да, это 3. Обалдеть! И то есть я, знаешь, вот как вот...
2: А представляешь еще, с какой скоростью эта махина движется?
1: Да.
2: То есть мы вот для этой махины просто муравьишки. Это вот как наша нога, стопа для муравья. Мы для них же тоже как 3 футбольных поля.
1: Получается, что так. А он вообще может, ну, чисто потенциально упасть на землю?
2: Даш, да. Он прям чисто потенциально тебе сначала в дверь постучит.
1: К вам разрешение, можно?
2: Разрешение спросить, да. Я тут слышал 3 года назад в одной программе, словил волну, да?
1: Я поймал там, историей, да, через спутники. И подумал, что
2: и задался целью
1: познакомиться.
2: Во-первых, хотел бы с вами поговорить, предупредить. Во-вторых, побольше узнать про священников.
1: А куда бежать, Марин, куда бежать-то?
2: Никуда, не убежишь, никуда. На Луну? Ну, прямо убежать. Ну, в принципе, можешь.
1: На машине доеду. Просто Яндекс.Навигатор.
2: Можешь попробовать.
1: Луна. Сколько там километров?
2: Не знаешь, где-то в интернете такая шутка попадалась, что вот, что летит на нас астероид. И самое обидное, что вот если вот так вот все закончится, а ты только-только начал сидеть на диете и

0: отчитывать там свой колораж и ограничивать себя во всем вредном, понимаешь?
1: Нет, пойду сейчас
0: что
1: за
0: это
2: ягодной тарталеткой после программы.
3: ТКР FM.

0: Парочка выходных.
1: Обсуждаем сегодня с вами новости. Месяц же пролетел, и вот такая новость в интернете появилась. Девушка заказала роллы в суши-баре, но получила подзатыльники. Что же такого произошло, что вот так вот ситуация сложилась? В Екатеринбурге конфликт в заведении закончился дракой после того, как клиентка отказалась от заказа и решила оставить негативный отзыв. По ее словам, ожидание затянулось, она попросила вернуть деньги и открыла страницу с отзывами, после чего одна из сотрудниц вступила в спор, а затем перешла к силе. Мне вот эта вот история нравится, что в последнее время прям очень много видео в интернете, где к силе переходят.
2: Да, начинают драться.
1: Женщина утверждает, что ее повалили и пытались отобрать телефон. Позже подключились и другие работники, заявив, что снимать в помещении нельзя. Пострадавшая уже обратилась в полицию. Вот как ты думаешь, после этой истории девушка будет заказывать роллы в принципе? Я не говорю, конечно, в этом суши-баре 100% нет.
2: Да нет,
1: а
2: будет
1: вообще любовь к сушам после такого.
2: Да будет, как? Наверное. Ну, лично у меня была бы, потому что я очень люблю роллы, поэтому как бы... То есть была бы моя воля, я бы их ел каждый день.
1: Даже такая драка ничего бы не перекрыла, да? Никакую любовь к роллам ничего не перекрыла.
2: Слушай, ну надо, наверное, подать на них в суд.
1: Ну, думаю, вполне себе этим она может заняться, но это очень странно, опять же, человеку, представителю фирмы, так себя вести, вступать в споры, в негативные. Да, можно попытаться как-то отойти в нейтральную сторону, либо перевести все на руководителя, правда ведь? Но когда вот просто валят или, знаешь, когда показывают, что на маркетплейсы приходят заказчики.
2: Да. Но заказчики, не которые девочки сидят,
1: и девочки, которые сидят, там тоже иногда выступают в роли дирижера, назовем это так. Но в целом, да, что происходит с людьми, я вообще не понимаю.
2: Марин, все-таки немножко повышена сейчас у нас агрессия. У людей тяжело очень жить. Кому на Руси жить хорошо, да? Сложно. И вот эту сложность, весь негатив люди выплескивают друг на друга. Да, вместо того, чтобы как-то с этим справляться, принимать какие-то, может быть, препараты, витамины, там что-то еще. Вот, а девушка бедненькая захотела роллы, вот, да, заказать. Свой стресс сгладить в итоге. Получила стресса еще
1: в итоге
2: больше.
1: Роллы не приготовили. Стресс,
2: вот да, получила.
1: Скрутили, телефон отобрали. Ну, какая интересная история. Как раз-таки вот пор для того, чтобы мы обсудили это на нашей волне. ДКР-ФМ.

0: Реклама. Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 600 95 75. 8 800 600 95 75. Компания «ГУС-Логист».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
2: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
4: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
0: Телефон рекламной службы ДКР FM 27 02 94.

0: парочка выходных.
1: Марина, я хочу с тобой обсудить новости в сфере работы, в сфере рабочей деятельности, потому что сейчас это очень...
2: актуально, да как и всегда, не
1: очень.
2: Только
1: ко
2: сейчас.
1: Мне недавно пришла одногруппница в гости, и мы с ней сидели, и тоже обсуждали работу, и загрустили.
2: Вот, так, загрустили. А загрустили-то почему?
1: Ну, загрустили, потому
2: в Рязани
1: что
2: у нас с этим
1: тяжело
2: сложно.
1: Очень найти работу с хорошей заработной платой. И
2: которая... с отсутствием должностных обязанностей.
1: Ну ладно, нет. Кстати, я люблю работать. Я не знаю, ты любишь работать?
2: Конечно,
1: я люблю,
2: мне нравится.
1: Работать. Мне тоже нравится.
2: Без работы, мне кажется, просто очень скучно,
1: да,
2: сидеть.
1: Да, единственный,
2: правда,
1: вопрос... где работать, да? То есть, может быть, если бы мы с тобой где-то на заводе были, мы бы так с тобой не говорили.
2: Согласна.
1: Но есть же люди, которым это нравится. И вот, в Рязанской области в этом году, в Рязанской области, рейтинг специальностей с максимальным ростом доходов возглавили не офисные сотрудники, а представители рабочих профессий. Если посмотреть на данные сервиса ХХРУ, то больше зарабатывать стали курьеры, маляры, и программисты.
2: Угу.
1: Ну, вот, программисты, кстати, всегда там тусят.
2: И насчет курьеров в последние годы, да, действительно, такая информация распространяется. И многие, причем с офисной работы, уходят работать курьерами. Потому что это либо пешие прогулки, наматывание шагов, дополнительная физнагрузка, да, и плюсом ко всему ты еще и деньги зарабатываешь, принося еду из точки А в точку Б. А на велосипеде также эта доставка происходит.
1: У меня есть знакомый, прости, пожалуйста, что перебиваю опять тебя, вот из моего родного города. Я думаю, что он работает курьером около 10 лет. 10 лет.
2: Это много.
1: В одном и том же месте, то есть он не менял, он постоянно мне привозит роллы, и там, знаешь, как бывает, зависит от сколько заказов ты привезешь. Чем больше заказов ты привезешь, тем больше твоя зарплата. Марин, он работает, не покладая рук. У него самое там простец, как какой-то русский автомобиль. И вот он на скорости вывозит. Но просто невероятно. Во-первых, быстро, как молния Маккуин. Вот, и зарплата тоже дает о себе знать. ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГР, ТГ

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 6200306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 10 часов утра.
2: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

0: парочка выходных.
1: Доброе, прекрасное и замечательное утро, наши дорогие радиослушатели. Вы слушаете...
2: Такая РФМ.
1: Ну, это очевидно, да. Но
2: парочка
1: я хотела
2: выходных.
1: Сказать, несерьезное шоу «Парочка выходных». Марина Онегина, Даша Проскурина. Мы сегодня собрали для вас все самые главные и интересные новости за прошедший месяц.
2: Ну, прям уж тоже сказала, все серьезные, важные.
1: Конечно, а как тебе такое,
2: Мариночка? С утра до вечера собирали.
1: Да. Мой любимый Григорий Лепс.
2: Так, что
1: планирует
2: же?
1: Установить из детского дома двух братьев возрастом 4 и 6 лет. Угу. Народный артист уже отказался от алкоголя и решил дать приемным сыновьям свою фамилию и отчество.
2: Слушай, ну вот что происходит с людьми, когда они от алкоголя отказываются, называется, да?
1: И расстаются с молодыми
2: девчонками. Что только в голову не придет, да. Но получается, видимо, он почувствовал себя отцом, когда с Викторией Кибой вся эта история была, искал, мне надо продолжение. Она как бы все, выросла из гнезда, птичка улетела.
1: Надо помладше теперь.
2: Нужны теперь, да, другие.
1: По информации Маш, сироты будут жить в его продюсерском центре. Для них обустроили комнаты, спортзал и учебную аудиторию. В программе до 18 лет регулярные занятия спортом плюс английский язык с репетитором. Уважаемый Григорий Лепс, подскажите, пожалуйста, вы не хотите ли усыновить девочку возрастом 30 лет?
2: Усыновить девочку? Мне кажется, нет, не захочет. Точно, 100%.
1: Я гарантирую вам, что буду слушаться, учить английский язык и помогать вам на концертах. Я неплохо пою. Смотрите, как я могу. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красиво. Свои 18... И 18
2: Шикарно.
1: Лет ждать не нужно, потому
2: Шикарно.
1: Что я уже совершеннолетняя.
2: А, то есть, если что, вдвоем сможете пойти в детский дом и еще кого-нибудь удочерить или усыновить.
1: Да, у него есть нюансы, у Лепса. Он не может быть постоянно рядом с детьми, потому что вот из-за насыщенного гастрольного графика. Ну, уважаемый Григорий, я могу с вами быть даже,
2: готова
1: если
2: путешествовать,
1: у вас насыщенный да? Да, график.
2: И скажи, я еще и фотографировать умею?
1: Я умею фотографировать.
2: Какие красивые вам кадры сделал.
1: Много. Марин, я рада, что ты меня рекламируешь. Да, спасибо тебе.
2: Я просто рассчитываю на то, что и ты меня, может, потом подтянешь куда-нибудь. Я пока не знаю, правда, что я там буду делать, чем смогу помочь, но вдруг...
1: Мы с тобой будем его концертными пиар-менеджерами.
2: Так,
1: будем ему создавать.
2: У тебя прям смотрю, на глазах меняются твои профессии, постаси.
1: Но я же буду дочерью, да? И что ж, я не смогу придумать, чем заняться? Смогу. Так что давайте 8-920-963-95-39. Я жду вашего звонка.
3: ТКР FM.

0: парочка выходных.
1: Услуги мастеров предложили добавить в квитанции ЖКХ. Россиянам могут дать возможность оплачивать работу сантехников и электриков прямо в общей платежке за коммунальные услуги. Идея в том, чтобы все дополнительные услуги управляющих компаний можно было оплачивать онлайн вместе с основными начислениями. По мнению автора инициативы, это упростит расчеты для жильцов и станет гарантией того, что работы действительно выполнены будут официально. То есть, во-первых, не нужно будет заходить в этот соседский чат и просить, а кто-нибудь посоветуйте, пожалуйста, контакты хорошего, отличного сантехника, ремонтника холодильников, стиральных машин, установщика окон, москитных сеток, изготовитель.
2: Это все очень классно.
1: А потом там начинается, кондитера мне надо, вот, прическу на выпускной, вот, а кто-нибудь маникюр, вот, педикюр в нашем, вот, доме делать?
2: Спасибо, что ты озвучила мои мысли.
1: Ты представляешь, что добавить можно вообще?
2: Так
1: этот
2: я тебе
1: список бесконечный.
2: Сказать, ты когда вообще зачитал новость услуги мастеров, вот да, о чем думает сразу Даша? Массажист!
1: О красоте! О красоте, Даша.
2: Массажист, то есть ты представляешь, услуги ЖКХ, то есть я сижу дома.
1: Слушай, ну правда, пусть дома света не будет, ты красиво свечи зажжешь, да? И вызываешь массажиста по онлайн-услугам ЖКХ.
2: Наша с тобой любимая шутка, да? То есть я настолько сильно устала, что готова согласиться на некрасивого парня. И ты,
1: да,
2: я...
1: и плохой массаж.
2: И на плохой массаж.
1: Лишь бы хоть что-то, дайте мне, пожалуйста, тем более, когда это можно онлайн, да, в услугах ЖКХ сделать.
2: Хорошо, ну ладно, давайте возьмем другие услуги. Услуги няни.
1: Угу.
2: Услуги маникюра, да, то есть мамочка сидит дома, ей нужно срочно там кутикулу подрезать. Вот, пожалуйста, пришла в услуги ЖКХ.
1: Какая проблема у мамочки должна быть, что ей нужно срочно кутикулу подрезать? Ну, просто интересно.
2: Хорошо, хорошо, хорошо, Марина, что думаешь? Я тебе... Готовка еды.
1: Готовка еды. Кстати, сейчас эта тема очень актуальна. И я думала, если это вот где-то, знаешь, там в столице вся эта история происходит. Нет, Рязань очень давно близка к этому. Мне, например, на Авито попадалось действительно много разных женщин, выкладывающих информацию, что прихожу, готовлю, и список выдает, чего она там готовит.
2: Также я видела, что доставляют в контейнерах еду на неделю. То есть, если у вас цель похудеть,
1: очень много, кстати, разной информации. Мне кажется, можно вообще отдельно тему такую взять и проговорить.
2: С огромным удовольствием.
1: Потому что, много организаций появилось, и многих не отследишь, где они готовят,
2: тоже
1: в
2: верно,
1: каких условиях.
2: Тоже верно.
1: И некоторые организации действительно работают нечестно. И, например, там вот кто-то придерживается КБЖУ, там, например, 1600 калорий, определенное количество жиров,
2: они
1: углеводов, а они дают неправильно, да, не соблюдая, под видом того, что вот, пожалуйста, все как должно быть.
2: Марин, хорошая, кстати, идея для программы. Я думаю, что мы с тобой как-нибудь возьмем на вооружение.
3: ТКР.

0: парочка выходных.
1: В школах предлагают ввести пятую четверть. Инициатива предполагает продлить учебный год еще на пару недель в июне, но без оценок и контрольных. Но ты послушай, подожди, не грусти пока, Даша. Видели бы вы лицо этого человека. Это время хотят посвятить творческим и внеучебным занятиям, на которые обычно не хватает часов в течение года. Речь идет о проектах каких-то, музыке, искусстве и даже роботехнике. Авторы идеи считают, что такой формат поможет школьникам развиваться вне привычной программы и разгрузит основной учебный процесс. Слушай, вот все равно вижу по твоему лицу какие-то сомнения. Мне же. Сейчас объясню, почему эта история нравится. Во-первых, в начальной школе есть летний лагерь, который стартует как раз-таки вот первые 2-3 недели июня. И дети ходят, играют, что-то там делают, рисуют, вместе проводят время. Так как все-таки летние каникулы, мы помним, они достаточно большие, и в целом все равно, если нет деревни, дачи или каких-то постоянных поездок с таким активным отдыхом, то в целом ребенок, ну давайте назовем это честно, тухнет во дворе. Mm-hmm. Потому что книжки читать не хочет, хочет сидеть в телефоне, смотреть рилсы. Это прям вот нужно себе нервы сначала истрепать, потом ребенку, чтобы прийти к тому, чтобы хоть какую-то книжку начать читать. Или, да, прийти к какому-то какой-то договоренности, что вот ты читаешь книгу, потом идешь там погуляешь. А здесь, приходя в школу, не учишься, оценки тебе не ставят, но при этом, при всем, ты также продолжаешь общаться со своими там сверстниками, даже старшеклассниками. Что-то узнаешь еще и новое, что очень полезно, особенно для растущего организма.
2: Я была вожатой в этом школьном лагере на протяжении лет 4.
1: Но тебе, наверное, не нравится, что тебя заставляли.
2: Нет, я же вожатая была. То есть я побуждала.
1: Меня не заставляли.
2: Я помню, была ребенком, но, наверное, все-таки детские воспоминания уже подстерлись, а вот воспоминания, когда я была вожатой, очень свежи. И мы с ними занимались. Но вот именно какой-то интеллектуальной повестки, наверное, все-таки не было. Мы больше придумывали какие-то движения.
1: Но это как раз-таки лагерь.
2: Лагерь.
1: Все верно.
2: Да.
1: А здесь вот предлагают чуть более его.
2: Но в формате лагеря.
1: Активизировать. Но это я не знаю пока.
2: А вот какая опять идея для стартапа, Марин? Сделать лагерь как пятую четверть.
1: Ой, хочу тебе, Даша, рассказать или, может, расстроить, такой, есть... что таких существует. У нас в Рязани очень много.
2: Тогда ухожу грустить на рекламу. ДКР FM.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
3: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8 910 506 0101. 8 910 506 0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
4: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
5: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи: 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

0: парочка выходных.
1: В продолжение школьной темы. Яндекс научил Алису помогать школьникам готовиться к экзаменам.
2: Какая прелесть.
1: Да. Нейросеть теперь сама определяет задания по математике, русскому и обществознанию на образовательных сайтах и предлагает их разобрать. Объясняет пошагово, показывает формулы и теоремы, при необходимости предлагает различные варианты решения. Можно задать уточняющий вопрос или попросить дополнительные задания на закрепление. Что хочу сказать, мне кажется, это не только школьникам помогает. Я обожаю просто беседы с Алисой на интеллектуальные темы, клянусь тебе. Так, ну, бывает, что, может быть...
2: Бывает, что Алиса меня может задавить,
1: уровень,
2: да?
1: Да, уровень моей начитанности не настолько высок, и какие-то слова я задаю у Алисы. И она мне с огромной радостью все это рассказывает, и я не знаю, как это работает, но действительно информация хорошо запоминается. Может быть, вот этот голос хорошо как-то, да, влияет на систему нашу мозговую.
2: Может быть, я тянусь к знаниям, да?
1: Я тянусь к знаниям.
2: Как цветы к солнцу тянутся, я тянусь к Алисе.
1: Слушай, правда, я вообще хочу, чтобы для вот возрастных категорий граждан 30+, заново проходили школьную программу. Правда, я просто мечтаю заново пройти, Маринку, вот уроки истории,
2: географии. Тогда же для этого рожают детей, потом их отправляют в школу, и ты заново проходишь школьную программу вместе с детьми.
1: Поздно, когда уже ребенок у меня пойдет в школу, я хочу уже другим чем-то заниматься, но не уроками истории.
2: Рожать, значит, надо было раньше, чтобы вот к 30
1: вот
2: твоя
1: вот
2: программа сработала.
3: Журчат ручьи. Звучат хиты. На ТКР-ФМ.

0: парочка выходных.
1: В Московской области женщина покусала мастера из-за некрасиво нарощенных ресниц, Даш. Не поверишь. Клиентка отказалась оплачивать услугу, заявив, что результат ее не удовлетворяет. Мастер, не желая спорить, предложила снять ресницы. Однако при снятии она случайно задела кожу посетительницы. Та пришла в ярость и набросилась на обидчицу.
2: Господи, девочки,
1: пострадавшей пришлось обратиться в травмпункт.
2: Обалдеть, даже в травмпункт. Девочки, к вам огромная просьба. Мы с вами... личности непостоянные. Плюс у нас с вами, да, как много всего в организме происходит, да, вы прекрасно знаете, о чем я. Каждый день, каждый цикл у нас что-то буря гормонов.
1: Хочется покусать кого-то.
2: Хочется покусать. Мои хорошие, давайте в зверей не превращаться. Я вас прошу. Уж если хотите кушать тортик, уж лучше тортик скушайте. Но зачем на людей-то бросаться? Вы чего же вам творите? Вы чего вытворяете? Вы как себя с какой стороны показываете? Я порой за собой слежу, что я еду за рулем, и хочется быть такой... грозной женщины, кому-то похамить, но я себя быстро останавливаю, сдерживаю, говорю, девочка моя, ты же, ну, девочка, не надо, пожалуйста. Меня может кто-то вывести, я могу гаркнуть на кассиршу какую-то, но только в ответ на негатив. Прям вот если прям идет негатив сильный, и я тоже буду негативить, меня мама часто осаживает, потому что когда-то мы с ней рядом, она тут тихо, я... Но... без рукоприкладства.
1: Да, представляешь, тут еще и зубоприкладство. Но вообще очень странно, конечно, все это выглядит в целом. Ну, не понравилось тебе, не понравилось. И очень здорово, что человек пошел навстречу. Ну, не нравится, давайте снимем, да? Очень часто еще так бывает, вот к парикмахерам приходишь. Ты вот пришел такой, я хочу вот так вот сделать, у меня вот так. Это тоже очень частая проблема существует. И в интернете над этим смеются. Когда тебе потом раз, ты говоришь, ну все, готово к зеркалу. Поворачивая,
2: там ужас.
1: Вам нравится, и ты пытаешься, да, выдавить из себя.
2: Со мной вот произошла недавно такая ситуация. Я блондинка, а быть блондинкой очень тяжело, да. То есть брюнетку покрасил, пошел. Блондинкой быть сложно. И вот я крашусь каждые 3 месяца. Мне нужен определенный оттенок цвета. То есть это холодный такой металл, пепел. Каждый раз получается разный цвет. Ну, каждый раз. И я понимаю, что парикмахер, возможно, здесь не при чем. Она же старается. Мы делаем каждый раз одинаковый цвет. Все зависит от того, как легла краска, как там что, как там здесь, как вода
1: себя... С каким настроением ты пришла?
2: И вот я пошла переделывать, она меня переделывала. Но я сделала вывод, что, возможно, попробую поменять мастера. Если тот мастер сделает там не так, то вернусь обратно. Обратно вот к своей, потому что я с ней долго. Ну что, мне ее надо было покусать.
1: Возможно. И тогда бы следующая бы новость зачитывали. В Рязанской области девушка покусала мастера, парикмахера. ТКР FM.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: На стройке не возникнет споров. Если есть – бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
4: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: парочка выходных.
1: Марин, вот эта новость мне очень понравилась. Я ее случайно увидела в своей новостной ленте. Вот, и подумала, как здорово,
2: что,
1: да?
2: все мы здесь сегодня собрались.
1: Но
2: итак,
1: пиво,
2: к новости.
1: Пиво. Губит людей не пиво, губит людей вода. Знаменитая фраза из фильма «Гайдая не может быть». Пиво «Балтика» появилось на центральных площадях и площадях Нью-Йорка, Милана и Токио.
2: Ничего себе!
1: Да!
2: «Балтика» куда добралась?
1: Да, «Балтика» — одно из самых популярных экспортных марок, которая поставляется более чем в 45 стран. Новая реклама призвана напомнить о качестве российского пива и объединить любителей этого напитка по всему миру. Возрастное ограничение 18+.
2: Ну, кстати, да, очень много в интернете видела вот как раз таки хвалебных отзывов.
1: Очень здорово.
2: В отношении именно наших продуктов. Да. И вообще все очень любят, интересно и на вкус, и на цвет. И вот к продолжению этой темы про пенное. Монаха выгнали из храма за любовь к пиву, не поверишь. В одном из буддийских монастырей Таиланда выяснили, что монах почти год регулярно покупал алкоголь в ближайшем магазине. Ну, вряд ли там была «Балтика-тройка», конечно. Сначала продавец думал, что напитки берут для рабочих при храме, но позже оказалось, что все это было для личного просветления, назовем это так. После резонанса в соцсетях мужчину лишили сана, увы. Остальных монахов тоже проверили, но у них с дисциплиной оказалось все куда лучше. В общем, короче,
1: вообще
2: получается, монах открывает какой-то путь к нирване.
1: Я слышала, что в каком-то вероисповедании, в какой-то религии пиво в древности имело какую-то
2: значимость. Не пиво, а вообще алкоголь.
1: Да. Угу. То ли это... Ну, какие-то монахи где-то употребляли пиво.
2: Или шаманы.
1: Ну, наверное, в Европе.
2: Вот про шаманов слышала.
1: Возможно. А к чему я? Я была в Таиланде и попробовала их местное пиво. Честно, там как вода.
2: Я тебе клянусь, Марин, я ни в коем случае не пропагандирую.
1: Просто есть с чем сравнить. Они подают его, да, туда еще кладут очень много кусочков льда, и оно растает. Это просто вот вместо воды можно было там пить пиво, правда. Ты от него как-то не то, что наша Балтика, знаешь, да, там. Поэтому я тут просто поддерживаю монаха. Можешь лишать сана из-за этого. Ну, правила есть правила.
2: Да, от них никуда не уйдешь. Просто вот как назвали напиток, так дальше и плывем.
1: Ну, здорово, друзья, что Россия славится в странах СНГ даже вот таким...
2: Такими, казалось бы, маленькими...
1: И простыми вещами.
2: Вещами, да.
1: Но поэтому
2: равно...
1: порадуемся и за это. Вот. Надеемся, что вам было с нами. И интересно нам с вами тоже. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Хороших вам выходных.
2: Пока, чао. ТКР FM.

0: В Рязани 11 часов ровно.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

КРФМ Домиловато, новинка недели называется Love Controller. Судя по всему, контролирует нашу с вами любовь исполнительница к собственному творчеству. И пока у нее это очень даже получается. Ну а у нас с вами получается в ритме отдыха проводить первый майский большой уикенд. Я с большим удовольствием приветствую всех настроенных на волну любимой радиостанции. Привет, ребята, здравствуйте. В этой студии появился я, меня зовут Кирилл Веселов, и в ближайшие несколько часов под лучших из лучших музыкальной индустрии мы с вами будем максимально отдыхать вместе. Давайте расскажу о компании, впереди у нас отличный трек Two Colors, Remind Me to Forget, рекомендую не пропустить, он очень крутой. Появится DJ Anima, прямо сейчас хит этого лета, Two Colors и Rolling Stones. Давайте послушаем громко.

0: Addiction называется данный хит. Сейчас ехал на работу, и в голове возник вопрос. А вот после празднования 1 мая, интересно, в нашем городе остались живые люди вообще? Минимум человечества, минимум транспорта на дорогах. Если вдруг мечтали прокатиться по полупустому городу в дневное время, знаете, что это время пришло. Думаю, что к обеду ситуация изменится, поэтому не теряйте возможности.
1: De nuevo aquí Rodríguez para ti. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamá...

0: Реклама. Транспортная компания «ГУС-логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории С и Е. Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-логист». Звоните 8 800 600 95 75. 8 800 600 95 75. Компания «ГУС-логист».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
2: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

любимой радиостанции поступила информация от синоптиков нашего города. Информация о погоде. Давайте расскажу о ней вам подробнее. На протяжении дня сегодня в регионе они прогнозируют нам переменную облачность. Погода преимущественно без осадков. Ветер будет западный до 10 метров в секунду, а температура воздуха не сказал бы, что по-летнему, но по-весеннему точно. До 13 градусов тепла.

0: Это Сабрина Карпентер, хаус тур называется, ее трек 11.44 сейчас на наших родинах. Но, судя по всему, в тур по звездам пойдет Сабрина Карпентер в этом году, потому что много ожидается дуэтов, много ожидается треков. Будем ждать непременно что-нибудь новенькое. Кстати, относительно новый трек прямо сейчас в ваших динамиках, хаус тур он называется. Ну, подождем, увидим, что готовит нам певица. Пока давайте посмотрим, что же я приготовил нам до завершения данного музыкального часа. Впереди у нас Джоэл Кури, а также появятся Кэмиль Фат и Эльдер Брук после благополезной информации. Трек под названием «Кола». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП и А и прочих специалистов.
3: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
2: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
4: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
5: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Всем салют! В Рязани полдень.
2: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

большим количеством новой музыки Let's Go на наш официальный сайт kirkpeaceradio.ru. Музыкальные новинки — это не единственный повод зайти на наш сайт, а всегда свежие новости, актуальные подкасты прошедших программ, хитовая двадцатка, хит-парада ТКР-20, ну и, конечно, волна любимой радиостанции в режиме онлайн круглосуточно. Если найдете несколько минут своей красивой жизни и загляните туда, уверен, круто там их проведете. Не менее музыкально круто, поэтому дню гоним далее. Впереди у нас Леония, Калум Скотт и Стэй. Здесь весело. Всем привет!

12 песен. Если являетесь фанатом данного мужика, музыкального жанра, то, конечно, послушать альбом рекомендую. Ну и, конечно, услышим с вами совсем скоро свежий выпуск новостей. Прозвучит он в середине музыкального часа. Для нас его прямо сейчас готовит Вадим Ковалев. До этого же момента здесь Робин Шульц и Show Me Love.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
2: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
4: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту. Защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В сараях мужчина украл у знакомого велосипед и бензопилу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В полицию обратился потерпевший и рассказал, что накануне к нему заходил приятель, которому он показывал участок, после чего вещи и пропали. Правоохранители задержали подозреваемого. У него дома обнаружили краденое. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. В Рязани у театра «Кукол» заложили аллею Российского театрального общества. Об этом сообщили в соцсетях учреждения. Проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. Он объединил различные города, такие как Симферополь, Тула и Элиста, Орел, Мелитополь, Назрань, Яна и Воронеж. Отмечается, что аллея символизирует единство и преемственность поколений. Также участники акции высадили липы в сквере. В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости. Сейчас официальный МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч. По мнению авторов инициативы, его нужно заметно повысить. Такой же уровень предлагают установить и для пенсий. Кроме того, предлагается закрепить в законе минимальную почасовую оплату труда. Ранее сообщалось, что такой показатель хотят рассчитывать каждый год вместе с МРОТ. Он не должен быть ниже стоимости часа работы, рассчитанной из минимального размера.

0: размера оплаты труда. Рязанцам напомнили о правилах безопасного отдыха на природе в период майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. В ведомстве отметили, что важно не покупать мясо и другие продукты в местах нестационарной торговли без сопроводительных документов. Специалисты также посоветовали не брать с собой молочные продукты и кондитерские изделия с кремом, так как они могут стать источником микробов.
1: Валюта.
0: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
1: Погода.
0: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 11 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 13 градусов, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ, услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: Добра, услышимся. Пока.
1: Реклама. Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
2: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
1: Арбалит.
2: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7-960-119-09-81. Плюс 7-960-119-09-81.
4: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
5: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
4: Звоните 8-910-610-33-12. 8-910-610-33-12. «Русская аграрная группа».
6: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата – 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Голославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8-929-900-02-10. 8-929-900-02-10.
7: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
8: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: в Рязані 13:00.
1: Партнер часа – Черри-центр «Регион-62» на Куйбышевском шоссе 51.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
3: ТКР FM.

Всем привет, с этой минуты с вами Ирина Полетаева. Я сегодня прошлась пешочком до работы, попила бабл-ти и довольная, готова радовать вас музыкой. Так что давайте смотреть, что же ждет нас в этом часе. Боб Синклер и Кайза, Оливия Родриго, а прямо сейчас в эфире Фишер и Таунзен Ай.

На ТКР ФМ I Can Wait от Боба Синклера и Кайзе сегодня отмечается Международный день ничего не делания. Праздник напоминает, что работа — это только часть жизни, так что сегодня нужно хорошенько отдохнуть. А отдыхать лучше всего под музыку. Дальше в эфире Nothing But Thieves.

0: Реклама. Реклама. Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
2: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8 910 506 0101. 8 910 506 0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
3: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
4: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
1: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
0: Телефон рекламной службы ДКР FM 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Востокавто». В автосалоне «Востокавто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. За сутки в Рязанской области потушили 7 пожаров, об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Отмечается, что на территории области зарегистрировали 5 техногенных пожаров. 3 из них произошли в Рязани и по одному в Сасовском и Кораблинском округах. На тушение мусора и сухой растительности сотрудники МЧС привлекались 2 раза. Информация о пострадавших или погибших не поступала. 25 рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю с 20 по 26 апреля в медицинские организации Рязанской области обратились 25 человек, которые пострадали от укусов клещей. 9 из них – дети. Ранее ведомства заявили, что ситуация с клещами в России будет лучше, чем в прошлом 2025 году. Рязанская область стала второй среди регионов по росту вакансий для мангальщиков, об этом пишут «Известия». Согласно данным исследования, в первом квартале этого года количество вакансий в этой сфере увеличилось на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На фоне общего роста предложений по стране на 28%, Рязанская область занимает 2-е место после Калужской, где потребность в мангальщиках возросла аж на 139%. В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прямо на рабочем месте прошли почти 2 миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медицинского страхования. К 2030 году число тех, кто проходит такие осмотры на работе, планируют увеличить до 6 миллионов человек.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евро-валюты, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 12 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 13 градусов, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: Мы слушали So Much Beauty от Lost Frequencies, а нам прилетело сообщение от Веры. Хочу передать привет своей лучшей подруге Наташе. Я тебя очень люблю и жду, когда мы увидимся. Еще передаю привет своим сестре, папе и маме. Я надеюсь, близкие Веры были рады услышать это послание и напоминаю, что вы тоже можете передать привет или поздравление, написав нам в Макс по номеру +7 910 50 50 93 2. А через пару минут в эфире Чарли Пут и Селена Гомес.
1: Реклама на ТКР ФМ.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8-910-627-70-98, 8-910-627-70-98. «Русская аграрная группа».
4: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12-3-7-310.
5: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКР ФМ 27 02 94.

0: в Рязані 14:00.
1: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

На ТКРФМ новинка, Мисс Демейнера, Дюка Дюманта и Лепсли. Начинаем час с трека, под который просто невозможно не танцевать. А я это дело люблю, так что давайте посмотрим, что еще порадует нас в этом часе. Оскар Миткей, Афроджек Си и Дэвид Гетта. А сейчас услышим Гарри Стайлза.

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории Д. Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555. 202-555.
2: Общество.

0: С ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки — село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
1: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
2: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный материал для вашего дома с прочностью бетона и теплом дерева.
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. Рязанца осудили за покупку и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Касимовского районного суда. Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления, однако все же вновь купил запрещенные вещества, забрав их из тайника в лесу. В этот момент его и задержали правоохранители. Суд назначил фигуранту 4 года колонии общего режима. Рыбновец заплатил по алиментам почти 1 000 000 рублей. По информации службы судебных приставов, мужчина долгое время не платил деньги на содержание несовершеннолетнего сына. Сначала его привлекли к административной ответственности, но даже отбыв наказание в виде 20 часов обязательных работ, гражданин не начал исполнять свои родительские обязанности. В феврале этого года против должника возбудили уже уголовное дело, после чего мужчина все же закрыл долг. Российским детям до 14 лет могут разрешить поездки в дружественные страны без загранпаспорта. Как передают РИА Новости, такую инициативу поддержали в ассоциации туроператоров. Речь идет о возможности выезда по свидетельству о рождении. Ранее президент Владимир Путин принял специальное решение сохранить такой порядок для поездок в Абхазию на 2026 и 2027 годы. При этом с января для выезда за границу детям требуется собственный загранпаспорт. В Туротлерсле ожидают официального оформления новых правил. Реальная стоимость шашлыка за год увеличилась уже в среднем на 10%. Как пишет газета «Ру», наиболее заметный рост пришелся на свинину и говядину. Также подорожали уголь и готовые наборы для пикника. Например, если собрать базовый набор на компанию из 4 человек, то обойдется это примерно в 2 500 рублей за один выезд. Если же брать более дорогие виды мяса или готовые наборы, то сумма может вырасти почти в 2 раза, до 5 000 рублей.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 11 градусов, осадков нет. Ветер слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 13 градусов, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: Мы слушали Феникс от Marshmello и Portugal The Man, и на такой ноте мое время в эфире подходит к концу, так что я прощаюсь. С вами была Ирина Полетаева. Услышимся уже на следующей неделе, а дальше встречайте Данилу Виноградова.
1: Реклама.
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата – 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
5: «Армавир». Ортопед, айболит, арбалет.
6: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
5: Арбалит.
6: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
7: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
1: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: В Рязани 3 часа дня.
1: Следуй за музыкой.
2: Партнер часа Cherry Center Region 62 на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
1: ТКР FM.

Мэтт Сассери Бест начинает этот час, который мы продолжим в компании Гарри Стелза, Адама Порта и Си Джей Льюиса, Нормы Джин Мартин и Сомбра, который заиграет прямо сейчас хитом Homewrecker. С вами Данила Виноградов, привет, Рязань!

0: Тебе больше не нужна музыка на флешке. У тебя есть ТКР FM.
1: Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Алекс Уоррен продолжает радовать нас своей композицией «Fever Dream», а мы с вами продолжаем радоваться выходным в компании TKRFM. Погода, как по мне, еще лучше, чем вчера, даже захотелось окрошки. Теперь придется проводить эти 4 часа эфира с мыслью о ней. Ну ладно, я до вечера дотерплю, зато сейчас уже не терпится включить вам старый добрый хит под названием «Hello» от Детонелле, Пьяга и Мартина Сольвейга.

0: Реклама. На ТКР ФМ.
1: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04 42. Группа компаний «Агротерра».
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ТКР ФМ. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Восток Авто». В автосалоне «Восток Авто Московский» автомобили «Черри» и «Теннет».
2: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. В сараях мужчина украл у знакомого велосипед и бензопилу, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В полицию обратился потерпевший и рассказал, что накануне к нему заходил приятель, которым он показывал участок, после чего вещи и пропали. Правоохранители задержали подозреваемого, у него дома обнаружили краденое, возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. 25 рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю с 20 по 26 апреля в медицинские организации региона обратились 25 человек, которые пострадали от укусов клещей. 9 из этих – дети. Ранее в ведомстве заявили, что ситуация с клещами в России будет лучше, чем в прошлом 2025 году. В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости. Сейчас официальный МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч. По мнению авторов инициативы, этот прогресс нужно закрепить. Такой же уровень предлагают установить и для пенсии. Кроме того, предлагается также закрепить в законе минимальную почасовую оплату труда. Ранее сообщалось, что такой показатель хотят рассчитывать каждый год вместе с МРОТ. Он не должен быть ниже стоимости часа работы, рассчитанной из минимального размера оплаты труда. Реальная стоимость шашлыка за год увеличилась уже в среднем на 10%. Как пишет газета РУ, наиболее заметный рост пришелся на свинину и говядину. Также подорожали уголь и готовые наборы для пикника. Например, если собрать базовый набор на компанию из 4 человек, то обойдется это примерно в 2,5 тысячи рублей за один выезд. Если же брать более дорогие виды мяса или готовые наборы, то сумма может вырасти до 5 тысяч рублей.
0: Валюта.
2: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
0: Погода.
2: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 12 градусов, осадков нет. Ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 13 градусов, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

0: Фастбой играл на волнах любимого радио с треком Beautiful Life, красивая жизнь, о ней поет Фастбой. Начало мая ощущается именно так, особенно если задать себе правильное настроение и атмосферу. Кстати говоря, об этом, в этом мне помогает не только музыка, это само собой, но еще и фильмы. Например, вчера я решил, что нужно пересмотреть любимые комедии с Джимом Керри, почему-то именно с ними у меня ассоциируется теплый сезон. На своих весенних и летних фильмах вы можете написать нам в чат, обсудим данный момент. Ну а после рекламы продолжим наслаждаться горячими треками. Первым заиграет Love Tonight от S-House.
1: Реклама. Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12-3-7-310.
3: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Голославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
5: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
7: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: На часах 16.00.
2: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Блэс играл в эфире ТКРФМ с треком Terms and Conditions. Танцевальный трек о любви, то, что нужно нам прямо сейчас. Кстати, Блэса часто сравниваю с ранним Джоэлом Кори, который также играет у нас в эфире. И сходство, правда, есть. Оба исполнителя звучат ярко, и под них так и хочется наслаждаться солнечной погодой. Впрочем, как и под Тедди Симса с его новым хитом «Mr. Know It All».

Baby Rexha заряжал нас энергией с треком Hysteria. Довольно неожиданный релиз для Rexha, особенно учитывая, что она уже играет у нас в эфире с другим треком New Religion, который она сделала совместно с Faithless. Обе работы вышли с разницей в месяц, но звучание у них отличается довольно сильно. По треку Hysteria так и хочется куда-нибудь побежать, например, за окрошкой. Ну или слушать хит Сэма Смита «How Do You Sleep?»

0: Реклама. Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетона смесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
1: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей, КИП-ИА и прочих специалистов.
4: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
5: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Здравствуйте, в эфире новости, в студии Вадим Ковалев. Рязанца осудили за покупку и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Касимовского районного суда. Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления, однако все же вновь купил запрещенные вещества, забрав их из тайника в лесу. В этот момент его и задержали правоохранители. Суд назначил фигуранту 4 года колонии общего режима. В Рязани у театра кукол заложили аллею Российского театрального общества. Об этом сообщили в социальных сетях учреждения. Проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. Он объединил различные города, такие как Симферополь, Тула, Элиста, Орел и Воронеж. Отмечается, что аллея символизирует единство и преемственность поколений. Также участники акции высадили липы в сквере. Российским детям до 14 лет могут разрешить поездки в дружественные страны без загранпаспорта. Как передают РИА Новости, такую инициативу поддержали в ассоциации туроператоров. Речь идет о возможности выезда по свидетельству о рождении. Ранее президент Владимир Путин принял специальное решение сохранить такой порядок для поездок в Абхазию на 2026 и 2027 годы. При этом с января для выезда за границу детям требуется собственный загранпаспорт. В туротрасли ожидают официального оформления новых правил. В прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прямо на рабочем месте прошли почти 2 миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медицинского страхования. К 2030 году число тех, кто проходит такие осмотры на работе, планируют увеличить до 6 миллионов человек.
1: Валюта.
0: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
1: Погода.
0: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 13 градусов, осадков нет. Ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 8 градусов, осадков не ожидается. Это были новости на ТКРФМ. Услышимся через час. Вадим Ковалев, служба информации.

makes them want to lose themselves to the debonair.

0: Within Temptation и Smash Into Pieces в эфире TKRFM с композицией Somebody Like You. А что у нас нового в мире кино и поп-культуры? У премии «Оскар» изменятся правила. Самого интересного и важного уточнили, что сценарии номинанты должны быть написаны человеком. То есть нейросети статуэтку получить не смогут. А еще в номинации «Лучший международный фильм» теперь может участвовать сразу несколько картин из одной страны. Вот это, мне кажется, правильно, потому что даже номинация является своеобразной награды, поэтому почему бы не отметить несколько достойных претендентов. А после рекламы бежим слушать Риану и Кельвина Харриса с композицией We Found Love.
1: Реклама. Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
3: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
2: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. Русская аграрная группа.
4: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок. Только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3 7 310. 3 7 310. Организатор акции ООО Восток Авто. Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8 49 12 3 7 310.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
6: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
7: Возрастная категория 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 6 вечера.
2: Партнер часа «Прио Внешторгбанк». «Прио Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

Паскаль Летаблон и Тибер звучали из наших динамиков со свежим треком Inner Symphony. Летаблон – французский диджей по совместительству бомба замедленного действия. В 2017 году он выпустил трек Friendships на независимом лейбле. Реакции особо никакой не было. Работу мало кто слышал, когда она только вышла, но вот спустя несколько лет стал популярен формат коротких вертикальных видео, и трек Friendships стал вирусным. И теперь он здесь, в эфире ТКРФМ. Кстати, дальше встречайте Сомбра с его хитом Potential.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Нескучного вечера. ТКР FM.
2: Зими меня, baby, зими меня. Закаты на Санта-Монике, где

Джоу Курирах радовали нас треком Devotion. Эта работа занимает 18 место нашего хит-парада ТКР-20. Кстати, позиции музыкантов обновились. С положением дел можно ознакомиться на нашем официальном сайте ТКРФМ в разделе «Хит-парад». Там же можно поддержать своих любимых исполнителей. А еще голосовать можно в нашей официальной группе ТКРФМ ВК. Так что вариантов много, но вот вариант, что слушать дальше, только один, и это хит Найла Хорана «On the Loose».

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Транспортная компания «ГУСЛогист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУСЛогист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУСЛогист».
2: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskabin.rf.
3: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 72 15 8 953 730 72 15. Касимовское, ПОАТ-3.
5: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: ДКР ФМ. Новости.
1: Партнер программы – компания «Шацкий Арболит». Арболитовые блоки – это экологичный, долговечный, надежный строительный

0: больницу. Сейчас продолжаются следственные действия. В Касимове заработало интерактивное выставочное пространство. Об этом сообщил глава округа Иван Бахилов в своих социальных сетях. Пространство «Касимовские ремесла» заработало в первом корпусе торговых рядов. В нем представили традиционные предметы быта, одежды, ремесла и прочее, цитирую. Уверен, оно станет точкой притяжения для всех, кто интересуется историей, ремеслами и самобытностью Касимовской земли, отметил глава округа. Возрастное ограничение 0+. К майским праздникам мошенники могут активнее предлагать россиянам крупные скидки, розыгрыши и фальшивые благотворительные акции. Об этом пишет портал news.ru. Злоумышленники часто создают поддельные сайты магазинов, лотерей и благотворительных проектов. Там людей просят ввести личные или платежные данные. Это может привести к потере денег и доступа к важным аккаунтам, включая интернет-банк и госуслуги. Эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и не доверять слишком щедрым предложениям. Россияне назвали «Вишневый сад» самым весенним произведением, потому что оно лучше всего передает такое настроение. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Несмотря на то, что эта пьеса грустная, читатели чувствуют в ней красоту уходящей эпохи и мимолетного счастья. Кстати, в топ-10 также попали книги «Мастер и Маргарита», «Унесенные ветром» и «Джейн Эйр».
1: Валюта.
0: Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 74 рубля 80 копеек. Курс евровалюты, согласно регулятору, 88 рублей 64 копейки.
1: Погода.
0: По данным регионального гидрометцентра, в Рязани к этому часу плюс 11 градусов, осадков нет, ветер слабый до 4 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером термометр покажет отметку плюс 8 градусов, осадков не ожидается. На сегодня это все новости, оставайтесь на волне ТКРФМ, Вадим Ковалев, служба информации.

0: Оливия Дин играла на волнах любимого радио с трека «Man I Need». Отличное завершение этих 4 часов, которые я провел с вами. В студии очень красиво светит солнце, так и манит. Поэтому пойду гулять и есть окрошку. Дождался. А вас оставляю в компании Ани Ларина. Она присоединится совсем скоро, чтобы продолжить радовать вас классной музыкой в эфире ТКРФМ. А я, Данила Виноградов, желаю вам отличного вечера и хороших выходных. До новых встреч на волнах любимого радио.
1: ТКР ФМ. Реклама. На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка, доставка автобетоносмесителями и манипулятором по Скопинскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Скопинский район, село Успенское. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
2: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
3: Армавир, ортопед, айболит, арбалет.
4: Некоторые вещи нельзя забывать. Арбалит. Инновационные блоки от компании «Шацкий арбалит». Экологичный, экономичный, долговечный строительный материал. Прочность бетона, тепло дерева. Подробнее на arbalit62.ru. Звоните 8-915-618-81-44.
3: Арбалит.
4: «Шацкий арбалит». Сделано по ГОСТу.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8-953-730-72-15. 8-953-730-72-15. Касимовская, ПОАТ-3.
6: Транспортная компания «ГУСЛогист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУСЛогист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУСЛогист».
5: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
1: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 19.00.
0: Следуй за музыкой.
2: Партнер часа Черри Центр Регион 62 на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.
0: ТКР FM.

В начале этого музыкального часа в эфире ТКРФМ Армин Ван Бюрен «Like a Child», как ребенок. Сегодня действительно из-за погоды, из-за солнца многие взрослые почувствовали себя детьми. Захотелось взять велосипед, самокат, беговел, прыгалки, все что угодно, выйти на улицу и как-то активно провести время. Захотелось подурачиться, захотелось погулять, захотелось вкусить вот этой прекрасной погоды, этого солнца. Друзья, я от всей души поздравляю вас с майскими праздниками. Я поздравляю вас с теплом и обещаю, что впереди у нас будет много соответствующей музыки. Классной. С этого момента в студии ТКРФМ Аня Ларина. Передаю вам не только привет, но еще и дружеский поцелуй в щечку.

В эфире ТКРФМ, Джон Саммит и Джулия Чёрч. Песня под названием «Shades of Blue». Прогуливалась сегодня по городу перед работой и обратила внимание, сколько же в Рязани велосипедистов. Такое ощущение, что за первый теплый день, за вчера, треть населения резко достала велики с дачи, с балкона, из гаража. Потому что, к сведению, вот примерно час назад я переходила дорогу на Ленина, на перекрестке. И вот со мной, с одной стороны, стояло 8 человек с велосипедами. Я не поленилась, я посчитала, без колес было меньше. И это очень здорово. Самой захотелось из деревни привезти двухколесного друга. Поэтому, если вы раздумываете, поехать на велике или нет, знайте, что другие в это время вовсю колесят. Не хватает только вас. Продолжим далее слушать музыку. На очереди драмы «Горгон Сити».

0: Реклама.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» ПОАТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
2: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
3: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на новый мясоперерабатывающий комбинат в городе Кораблино.
4: Мастеров цехов, обвальщиков, жиловщиков, грузчиков, упаковщиков-нормировщиков, операторов комплексной уборки.
3: Звоните 8 910 610 3312. 8 910 610 3312. «Русская аграрная группа».
5: На стройке не возникнет споров, если есть бетон с раствором. Компания РБУ является одним из ведущих поставщиков рынка. Предлагаем товарный бетон, строительный раствор, кольца колодезные, фундаментные блоки, дорожные плиты, бордюры, тротуарная плитка. Доставка автобетона смесителями и манипулятором по Ряжскому и близлежащим районам. Компания РБУ. Город Ряжск. Улица Максима Горького, 118. Звоните 8-910-506-0101. 8-910-506-0101. Подробности на сайте betonskopin.rf.
6: Вся продукция сертифицирована, выпускается по требованиям ГОСТ под строгим контролем качества в лабораторных условиях.
0: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

В эфире ТКРФМ Гарри Стайлз и песня «Апача». Все же знают, что Гарри Стайлз спортсмен. Он увлекается бегом на длинные дистанции. Например, в прошлом году принял участие в нескольких престижных забегах. В Токийском марафоне и Берлинском. В частности, во втором, для сведения, преодолел дистанцию в 42 километра и 195 метров. Сделал он это за 2 часа 59 минут. Вызывает это восхищение. Хочется поаплодировать и заметить, как же здорово, что сейчас на улице тепло и можно наконец-таки носить светлые кроссовки. Я понимаю, что для бега не имеет значения, какого цвета у вас кроссовки, но белые особенно прекрасны. И слава богу, что можно их наконец-то носить и не бояться, что ты придешь из пункта А в пункт Б в грязи. Я вас с этим обстоятельством, друзья, от всей души поздравляю, призываю надевать спортивную обувь и не обязательно бегать, просто ходить, просто двигаться и радоваться жизни. Впереди Дюк Дюмонт, Мьюз для тех, кто любит потяжелее, и кое-кто еще.

0: ТК РФМ Джаз. Песня под названием «Can't Deny It». Понимаю, что о погоде говорят, когда больше не о чем говорить, но я хочу об этом побеседовать совершенно по другой причине. Мы с вами так долго мерзли, так долго мокли, так долго смотрели на хмурое небо, что хороший прогноз погоды хочется смаковать. Его даже хочется, знаете ли, в виде картинки поставить себе на рабочий стол со словами «завтра плюс 18», а потом менять цифру 18 на 24, на 25, на 26 и кайфовать. Именно таков прогноз погоды на следующую неделю, практически на всю следующую неделю. И я подумала, что напомню лишний раз, дабы и вам, и мне стало еще лучше. После рекламы продолжим. На очереди «Адель».
1: Реклама. На ТКР ФМ.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Касимовское» по АТ-3 приглашает на постоянную работу водителей категории «Д» на междугородние перевозки и слесарей по ремонту автобусов. Достойная зарплата, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии. Иногородним возмещаются затраты на жилье. Возможно, обучение на водителя категории «Д». Телефон для связи 8 953 730 7215. 8 953 730 7215. Касимовская, ПОАТ-3.
3: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством, стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей, пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон, спецодежда и медосмотр за счет компании, жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42, 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
4: Транспортная компания «ГУС-Логист» в городе Гусь-Хрустальный в связи с обновлением автопарка приглашает в команду водителей категории «С» и «Е». Мы предлагаем работу на новых автомобилях, официальное трудоустройство, честный процент плюс оплата суточных перед каждым рейсом, гибкий график. Компания «ГУС-Логист». Звоните 8 800 695 75. 8 800 695 75. Компания «ГУС-Логист».
5: Ищите новый автомобиль? Стоп! Вы уже нашли отличное предложение. Специальные условия только в праздничные дни. Успейте купить свой новый Теннет со скидкой до 500 000 рублей и получите зимние шины в подарок только до 11 мая в Теннет Восток Авто на Московском шоссе 24. Звоните прямо сейчас. 3-7-310. 3-7-310. Организатор акции ООО «Восток Авто». Все об ее правилах и порядке получения подарков по телефону 8-49-12-3-7-310.
6: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Новославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 0981. +7 960 119 0981.
1: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

0: Рязани 20.00.
1: Следуй за музыкой. Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески. ПРИО.

Согласитесь, друзья, эта песня идеально ложится на майские праздники. Она такая же светлая, теплая, позитивная и безумно лирическая. Клэптоун, Натан Николсон, Sandcastles, песчаные замки. Произведение о том, что всем нам свойственно мечтать и строить в своих фантазиях что-то такое нереальное, хрупкое и прекрасное. И да будет так, потому что если бы не было наших фантазий, наших мечтаний, жизнь была бы совсем скучной. А еще если бы не было музыки в эфире ТКРФМ, то в дороге тоже было бы грустно. Предлагаю прямо сейчас раскрасить досуг. Или работу, если вдруг кто-то сейчас у станка. Впереди Боб Синклер и Кайза. «I can wait».

В эфире ТКРФМ Оливия Родриго. Песня называется «Drop Dead». Она была выпущена совсем недавно, 17 апреля. Это ведущий сингл с третьего студийного альбома певицы. Трек описывают критики как смесь синти-попа, поп-рока и софт-рока. Я это не придумала, я вычитала это в энциклопедии. Но если вдруг вас неожиданно спросят, что это за произведение, вы можете блеснуть своими познаниями. Оливия Родриго в интервью сказала, что написала этот трек после идеального первого свидания. И она хотела передать следующие чувства, когда вам действительно кто-то нравится, но в душе смешиваются восторг и тревога. Будем надеяться, что у нее это получилось. Я в следующий раз, после того, как прочитала описание, прислушаюсь сильнее к своим эмоциям и впечатлениям, попала она или нет. Я надеюсь, что ваше сердечко, стрела полетела ровно в цель. Ну а теперь продолжим слушать музыку. Впереди «Бастиль» и

0: Реклама.
1: Группа компаний «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
2: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
3: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
2: Звоните 8 910 627 70 98, 8 910 627 70 98. Русская аграрная группа.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки: село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел: 1, 2, 3. Для человека: 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру +7 960 119 09 81, +7 960 119 09 81.
5: Региональная выплата 1 миллион рублей. Федеральная выплата 400 тысяч рублей. За первый год службы от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
0: Телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

принять это, смириться очень сложно. Поэтому хочется выразить это все в песне. Именно так и сделала Фелисия. А если вы попадали точно в такую же ситуацию, если вам знакомо данное обстоятельство, то тем более, надеюсь, песня откликнулась в душе. Продолжим, друзья. Большая музыкальная программа, столько песен, столько воспоминаний у нас будет. Не знаю, с чего начать. Давайте с воспоминаний и обозначим наш эфир. Очень скоро появится Аврил Лавин. Да, та самая с балладой «I'm with you», но придется немножечко подождать. Перед этим Мат Сасари, песня «Provide for you».

0: Узнаваемая хрипотца и надрыв – это Дермот Кеннеди собственной персоной в эфире ТКРФМ. Всем добрый вечер. В рилсах завирусился легчайший способ делать идеальные фото. Девчонки, делайте громче, сейчас вам все расскажу. А потом на пальцах объясните мальчишкам. Парни, не обижайтесь, я знаю, что вы не всегда фотографируете нас так, как нам хочется, поэтому рассказываю нюансы. Чтобы максимально показать вас на шикарном фоне, нужно просто отойти от человека на 10 шагов и сфотографировать зумом 2, 5 или 8. Так в кадре будете не только вы, но и вся красота вокруг. Ну а вы будете в этой красоте особенно шикарны. Захотелось попробовать, вот честное слово, жалко, что на радио в столь поздний час, да еще и в праздник никого не найти. Поэтому поэкспериментирую завтра. А у вас, если есть рядышком близкий человек, попросите и проверьте, как это все работает. Либо дождитесь завтра дневного солнечного света и потом хвалитесь в соцсетях. Продолжим слушать музыку после небольшой рекламной паузы. Далее Оливер Хелденс, Оскар Мэткей и кое-кто еще.
1: Реклама. Реклама.
2: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
3: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
4: Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
5: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
4: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. Русская аграрная группа.
6: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту – защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи – 25 36 29, 25 96 99. Возрастные ограничения – 16+.
1: Телефон рекламной службы ТКРФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-6220306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: В Рязани 21.00.
2: Партнер часа – Черри-центр «Регион 62» на Куйбышевском шоссе 51.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: ТКР-ФМ.

Сегодня неожиданно выяснилось, что на календаре не просто 2 мая и второй день поедания шашлыков и прекрасной погоды. Сегодня еще и Международный день ничего не делания. Я вдумалась в суть этого праздника и поняла, что не всем он приносит радость, потому что есть люди, которые не умеют отдыхать, и они не могут сидеть без дела. Им обязательно надо чем-то заниматься, надо куда-то идти, надо что-то мыть, надо где-то стучать, надо где-то убирать, надо что-то готовить. Если вы узнали свою бабушку, маму, то знаете, не вы одни. Напомните сегодня близким, что есть такой праздник, и иногда надо давать себе отдыхать. Просто если вы не можете сидеть на месте, отдых пусть займет у вас несколько минут, и тогда будет хорошо и вам, и окружающим. Насилу заставлять не надо. Я предлагаю несколько минут, если вы прямо сейчас решили сделать перерыв в деятельности, вот эти несколько минут провести с правильной, хорошей песней. На очереди «Release the Pressure». Это Calvin Harris и Kasabian.

Журчат ручьи, звучат хиты на ТКР-ФМ.

Мы сейчас с вами послушали кавер на знаменитую, популярнейшую композицию под названием «Bittersweet Symphony» — «Горестно-сладостная симфония». В оригинале трек вышел в далеком 1997 году. Я даже боюсь считать, сколько прошло лет, но тут даже и напрягаться не приходится. 29. Почти 30 лет, и тем не менее, вот этот сэмпл, вот это звучание узнаваемо и сейчас, узнаваемо и любимо. В оригинале песня принадлежит британской группе The Verve, и, к моему глубочайшему сожалению, я узнала, что эта песня никогда в Британии не поднималась на первое место, она остановилась в своем подъеме в чарте синглов «Туманного Альбиона» на второй позиции. Но, как видите, хит-парадная история не так важна. Гораздо важнее любовь поклонников и слушателей. И вот тут все сложилось точно. Следующая песня. Непонятно, как покажет себя в мировом разрезе, но посыл у нее очень даже неплохой. Афроджек, Сия и Дэвид Гетта вновь объединились спустя 15 лет после трека «Titanium» и подарили нам произведение «Awake Tonight». Давайте его оценим.

0: Реклама. На ТКР-ФМ.
1: Группа компаний «Агротерра» для работы на элеваторе приглашает аппаратчиков обработки зерна, лаборанта, заведующего лабораторией. Мы предлагаем постоянную или временную работу с официальным трудоустройством. Стабильная заработная плата от 65 до 140 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя вне сезона или шестидневная в сезон. Спецодежда и медосмотр за счет компании. Жилье для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 04 42. 8 800 550 04-42. Группа компаний «Агротерра».
2: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» Рязанского района уведомляет о том, что в период со 2 по 8 мая будет проводиться пестицидная обработка яблонь и ягодных культур. Направление обработки – село Тюшево, Рыбное. Классы опасности для пчел – 1, 2, 3. Для человека – 3. Подробную информацию можно узнать в местной администрации в чате пчеловодства Рязанского района либо по номеру плюс 7 960 119 0981. Плюс 7 960 119 0981.
3: Завод «Эластик» приглашает на работу сборщиков, заливщиков, транспортировщиков, работников строительных специальностей, электромонтеров, слесарей КИП ИА и прочих специалистов.
2: Официальное трудоустройство и высокая заработная плата, обеспечение жильем, трансфер до предприятия, возможность раннего выхода на пенсию.
3: Завод «Эластик» в поселке Лесной. Звоните 202-555, 202-555.
4: Предприятию по разведению рыбы требуется техник. Заработная плата 120 тысяч рублей на руки. Работа в помещении. Обслуживание генератора и электрооборудования по будням с 8 до 17 часов. Предоставляется жилье рядом с работой. Милославский район, поселок, совхоз «Большевик». Телефон 8 929 900 0210. 8 929 900 0210.
5: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы ТКР-ФМ 27 02 94.

В эфире ТКРФМ «Лампи» и песня «Плачешь». Есть у меня одна знакомая, которая, когда плачет, когда переживает, предпочитает свои страдания заедать чем-нибудь вкусненьким. И, естественно, я каждый раз говорю ей, что это не выход, что можно к одной проблеме таким образом прибавить другую. И вот вычитала в интернете совсем недавно о том, какие еще бывают удовольствия, кроме еды. Теплый душ, медленное дыхание, тишина, растяжка, возможность лечь и не делать ничего хотя бы несколько минут. Вот все это возвращает нервной системе ощущение безопасности. А когда внутри становится спокойнее, снижается потребность срочно заесть какое-то горе. Поэтому имейте в виду, если вы тоже любите налегать на сладенькое и мучное, когда страдаете, можно найти какие-то другие альтернативные варианты. Можно почитать книгу, можно посмотреть хороший фильм, можно позвонить своим друзьям и близким. И это не полный перечень вариантов. Я предлагаю прямо сейчас еще и музыку с нами послушать. Там, глядишь, и совсем хорошо станет. На очереди Зои Уэс, Гэри Гоу и кое-кто еще.

0: Очень небанальное получилось прочтение. За саунд в этом произведении отвечает музыкант и диджей Вон Амур. За вокальную часть Зиверт и проект «Очки и кольца». Ну и первоисточник, о котором нельзя умолчать, это Децл. Песня вышла в 2001 году, а как будто бы это было и не так давно. Классная версия. Если понравилось, я думаю, ей вполне место в личном плейлисте. Ну и она неспроста в нашем эфире. Мы все оценили. Получилось очень модно и трендово. Продолжим слушать музыку после небольшой рекламной паузы. На очереди Сомбар и Робин Шульц. Я, Аня Ларина, говорю вам до свидания. Обещаю, что завтра вечером услышимся. Целую в щечку. Пока-пока.
1: Реклама. Крупный сельскохозяйственный холдинг «Русская аграрная группа» приглашает на работу на современных мегафермах в Рязанском и Пронском районах.
2: Заведующего хозяйством, сотрудников инженерного состава, менеджеров по кормам и молоку, зоотехников, слесарей, механизаторов, водителей категории «Б».
1: Звоните 8 910 627 70 98. 8 910 627 70 98. «Русская аграрная группа».
3: Группа компании «Агротерра» в связи с ростом объемов производства приглашает на постоянную работу агрономов, инженеров, механизаторов, водителей грузовых автомобилей, аппаратчиков обработки зерна и других специалистов. Мы предлагаем официальное трудоустройство, соцпакет, достойную заработную плату 2 раза в месяц, премии лучшим сотрудникам, спецодежду, доставку до работы или компенсацию ГСМ, а также аренду жилья для иногородних. Связаться с нами можно по телефону 8 800 550 0442. 8 800 550 0442. Группа компаний «Агротерра».
4: Региональная выплата – 1 миллион рублей. Федеральная выплата – 400 тысяч рублей. За первый год службы – от 4 миллионов. Социальные гарантии и льготы. Статус ветерана боевых действий. Военнослужащий по контракту, защитник Родины и гордость региона. Успей присоединиться к своим. Телефоны для связи 25 36 29 25 96 99. Возрастные ограничения 16+.
5: Если вы обнаружили БПЛА или его обломки, вызывайте экстренные службы по номеру 112 и сообщите о месте обнаружения объекта. Не подходите к обломкам и не трогайте их. Вы можете оставить свои отпечатки, а сами фрагменты могут быть обработаны токсичными веществами. Не пользуйтесь мобильным телефоном и другой радиоаппаратурой рядом с объектом. Корпус БПЛА может быть оснащен взрывным устройством, которое может сдетонировать на любой звук или движение. Не выкладывайте фото и видео с БПЛА в интернет. Берегите себя и тех, кто рядом.
6: Возрастная категория 16+.
7: Телефон рекламной службы ДКР-ФМ 27 02 94.

0: Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 6200306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР ФМ.
1: Партнер часа ПРИО «Внешторгбанк». ПРИО «Внешторгбанк». 35 лет. Заботимся о вас по-человечески.

телефон рекламной службы ДКР ФМ 27 02 94.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Средства массовой информации ТКР-ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ-62-00306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Новый час. Новая песня. На ТКР-ФМ.

Средства массовой информации ТКР ФМ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области. Реестровая запись СМИ Л номер ТУ 620306 от 9 августа 2019 года. Для лиц старше 16 лет. Новый час. Новая песня. На ТКР ФМ.

ТКР FM.